0: нанок FM инуякатигиннуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: Nanok FM 100 MHz

0: нанэқ FM инуяқатигиннут таману маккуаққиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпигасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: Nanoq FM 100 MHz

0: Nanoq FM Bilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus illit billutit.
2: Ullutit orinnerullissikkusupiit. Fitnesskiel illuqarfiiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit illimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pillertassaaq. Kaffi tiusi millertor smoothies illum. Ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat. Эққарсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу аммиаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни теққанорқи оқиматсигалуарпат фитнесскиилми уллааккут сумусартарит уллор аалларнерлуарук уллуп аалларттингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киаллими паасисақарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkalu appellu niit Atta verartitti yu anattu
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag klokken 17.30 I minibingo kan du vinde 3.000 kroner Hovedgevinsten er 15.000 kroner God bingo
0: Nanoq FM

0: do.
1: Nanoq FM bilari saarutit.
2: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоқартиссинут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus er lidt billigt.
3: Ushutit orinnerul sikusupit fitness kieli sorafiqat qanittor ussaqqarfinarniar finpigastumaanut ataasimmarnermit tassimmarnermut akerinngitsumik makkunanga pissertassaaq kaffeeq tiusi missertor smoothie sissum ussaami taassartilluaruit ullor nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerul sissuit misiissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanor orimatsigaluarpat fitness kieli ussaakkut sumusartarit Ullup assarnersuaruk ullup assartinginnerani
4: Opus sulisserarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanerto
1: Nanoq FM